0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
1: Ксению Володько можно отнести к самым успешным тренерам по художественной гимнастике во всей Германии. Она занялась тренерской деятельностью, когда ей было 19 лет, а сейчас, 4 года спустя, под ее началом уже 5 студий. Старшие ученицы Ксении принимают участие в престижных соревнованиях и становятся победительницами по всему миру. А самым маленьким гимнасткам всего по 2 года, и их тоже ждут спортивные успехи. Сегодня Ксения Володько у нас в студии и сама расскажет о том, как это провести детство в спорте, многое ли зависит от родителей и насколько важны для детей спортивные успехи. В студии Алена Колесникова и Катя Савченко. Вы слушаете «Космо по-русски» про людей. Ксения, я смотрела видео недавно о твоей школе, и я поразилась тому, насколько маленькие детки у тебя занимаются. То есть, понятно, для того, чтобы стать действительно успешным в художественной гимнастике, нужно начинать очень рано. Вот для чего совсем маленьких детишек приводят? Чтобы воспитать гимнастов или для того, чтобы малыш стал более гибким и здоровым?
2: Ну, в первую очередь приводят они из-за того, что здоровье, потянуть, дисциплину. Они очень многие на это надеются, что, приводя в спорт ребенка в малом возрасте, они добиваются как бы более дисциплинного отношения даже к жизни, можно сказать, потому что они видят, что сейчас такое поколение немножко вырастающее на телефонах и медиа отвлекается, ну, от здорового образа жизни. И они приводят в надежде на то, что немножечко выучат правила, выучить какие-то пару элементов. Но обычно они говорят, родители спросят, мы бы хотели там научить шпагату. Ну и мы говорим, что это, конечно, но все будет. Для начала мы вырабатываем правила гимнастики, послушания и как бы разработки задач, которые мы даем детям, а потом постепенно мы их уже вводим в мир гимнастики. Девочкам действительно очень мало лет, им 2 годика, 3 годика. Первые, которые пришли к нам, скажем так, в клуб, а есть те, которые пришли уже постарше в возрасте 10-9 лет, и там тоже задача стоит обычно о том, что ребенок мало двигается, хотелось бы больше разнообразия и на какой-то кружок, но из некоторых вырастают настоящие гимнастки, добиваясь каких-то целей.
3: Так, Ксения, ну, в принципе, самый отбор-то начинается в 5-6 лет, насколько я знаю.
2: Сейчас отборы проходят где-то к 9 годам. Наш олимпийский, скажем так, резерв на Олимпийстадионе в Берлине. Раньше было это, на самом деле, тоже пораньше, когда я занималась гимнастикой, в 6 лет отбирали, смотрели, есть данный у ребенка или нету, и было построже. По сей день много школ и как бы много разных возможностей заниматься профессионально и не заниматься, поэтому уже не такой строгий отбор в таком раннем возрасте.
1: Я еще что хотела спросить. Ты упомянула сегодня, что растет поколение, растет совершенно в смартфонах, и каждое поколение отличается одно от другого. Ксень, ты сама относишься к зумерам.
2: Да.
1: Для нас это редкость. У нас обычно в гостях люди постарше, поэтому я воспользуюсь, конечно, случаем и с настоящим зумером поговорю, хотя, с другой стороны, с каким же настоящим? Ты отличаешься невероятной совершенно целеустремленностью и работоспособностью. А в Германии ты сколько лет?
2: Я родилась в России, и мне где-то было 8 месяцев. Мы приехали в Берлин жить. Так что я выросла, и на самом деле немка.
1: Что в тебе от немецких зумеров? И что в тебе от твоих родителей, впитавших культуру постсоветского пространства?
2: От родителей мне осталось воспитание. У меня родители с малых лет настояли на том, чтобы мы учили свой родной русский язык. Мы ходили в русскую школу. Целеустремленность с ранних лет. Вот это мне досталось, я этому очень благодарна, потому что вот это вот воспитало меня в жизни. От немецких зумеров мне мало чего досталось, потому что я выросла в зале, и мы вокруг вообще ничего не видели. Мы ехали 1,5 часа утра, целый день провели на базе, и также поздно вечером возвращались, и мир познала я всего лишь где-то в 16 лет, а все остальное я прожила в зале.
1: А школьное образование?
2: Да, школьное образование я получила немецкое. Я училась в прошколе на Олимпиастадионе, потом перешла под конец в гимназию и доучилась как бы последние 2 года, получается, получила абитур.
3: Говорят, что нельзя лишать детей детства. Как ты к этому относишься? То есть занятие спортом – это лишение детства?
2: Нет, ни в коем случае. У нас недавно был такой разговор с нашими родителями, когда мы летали сейчас в Ташкент и увидели детей, скажем так, восточных стран и также с России, с Казахстана, где дети показывают вообще высочайший уровень, не сравнившим с нашим немецким. И тоже всегда родители спрашивают, у них, наверное, нету детства, они живут в залах. Да, они живут в залах, но детство совсем другое. Даже у нас. Мы бы не хотели променять наше детство на окружающее, потому что мы познали мир, мы летали в страны, у нас были друзья, у нас другие развлечения, и намного больше эмоций и воспоминаний у нас осталось от того, что мы прожили, чем на самом деле дети, не занимавшиеся спортом.
1: А сейчас ты сама работаешь с детьми, и совсем маленькими, и с детьми постарше. Вот чисто психологически, насколько для ребенка важен успех, когда у него что-то получается, когда им довольны родители, довольны преподаватели, или он завоевывает какой-нибудь кубок. Это успех. Что это делает с человеком?
2: Это делает очень много, потому что ребенок, понимая, для чего он все это делает, он это сделал. Мы как раз сейчас были в Польше, в Щетине, в воскресенье, и это показало, на самом деле, результат работы. Ребенок вышел, сделал все, что он мог, и уже вышел с улыбкой на лице, зная, что он это сделал. Все эти часы в зале, без выходных, как бы этот пот, все это дало свой плод, и ребенок выиграл золотую медаль и сам знал, что это он сделал. Родители довольны, конечно, и вот эта вот похвала, что ты это сделал, для ребенка в будущем будет очень важно.
1: Вы часто ездите на соревнования?
2: Сейчас у нас пик сезона, и мы уже на командировках каждую неделю, включая с апреля по сей день.
3: Я бы хотела узнать, насколько дорого заниматься художественной гимнастикой в Германии? Или дешево?
2: Если это профессиональный спорт, это очень дорого, это включая сами тренировки, дополнительные какие-то тренировки. Профессиональный спортсмен должен заниматься балетом, может, еще дополнительно танцами, все эти купальники шьются от базовой стоимости для профессионала 200 евро до без ограничения. Это может доходить любых высот, и сами предметы, они тоже очень дорогие. Булавы, например, на сегодняшний день где-то стоят 100 евро, а это нужно купить булаву, мяч, скакалку, ленту. Для профессионального вида спорта это дорого.
1: Ну и, естественно, все участие в соревнованиях, я могу себе представить, должны оплачивать родители, поездку ребенка, свою собственную поездку.
2: Верно, это оплачивается. Родители стараются, я это вижу, и очень благодарна нашим родителям, которые хотят все дать возможное своему ребенку, чтобы он испытал в своей карьере все эмоции. И мы всегда объясняем родителям, что вы даете своему ребенку на будущее образование, потому что потом можно стать тренером и уже иметь свою профессию.
1: Ты сказала, что сама ходила в школу, в берлинскую спортивную школу на Олимпийском стадионе. Я, честно говоря, вот за все годы жизни в Берлине первый раз об этой школе слышу. Расскажи, пожалуйста, в целом о спортивных школах Германии. Насколько просто или непросто туда попасть?
2: Я училась в элитной школе «Де Шпоц» на Олимпийстадионе. Туда попасть вообще нереально, только через отбор, когда тебя советуют, отбирают в сборную Берлина, и ты проходишь кадр-тест, бундескадр-тест, ты уже включаешься в список национальных гимнасток, и ты имеешь право там учиться. В других городах не могу сказать, насколько это все строго или не строго. Знаю, что есть школы, но не так много, которые берут к себе в состав художественной гимнастики.
1: Всем известно, что очень высок уровень художественных гимнасток из постсоветского пространства, да и в целом из Восточной Европы. В Германии, наверное, исторически немного другое отношение к этому виду спорта. Вот в чем ты видишь разницу?
2: В первую очередь, разница в возможностях, потому что сама страна Германия не поддерживает настолько этот вид спорта, как восточные страны, да, и также в родителях, потому что они тоже не так целеустремлены и говорят, что все-таки занимает это много сил, много времени. Родители с восточных как бы уголков, они давят на то, что это важно для ребенка, это воспитание, дисциплина, и потом в взрослой жизни это поможет ребенку встать на ноги.
3: Ну, несмотря на все трудности, я думаю, художественная гимнастика все-таки становится все популярнее. У тебя 5 филиалов в Берлине.
2: Да, недавно открылся 5-й наш филиал, 5-я точка в Шпандау. И у нас спрос большой, потому что мы даем детям разные возможности от начинающих до профессионалов. И дети приезжали с разных уголков Берлина, из-за чего мы приняли решение, что надо им тоже дать возможность заниматься у себя возле дома, поблизости, и открыли вот эти вот разные точки, потому что для меня художественная гимнастика — это очень важна, это моя жизнь, и я хотела бы, чтобы это процветало и развивалось так же в Германии, как и в восточных странах.
1: То есть сейчас 5 филиалов, а начала ты всего 2 года назад. Сколько тебе тогда было?
2: Нет, 4 года назад мы начали. Мне исполнилось тогда 19 лет, когда это пришла идея. Мне было всего 18 лет, и мы открылись в Марцане, в очень маленькой студии для бокса, на самом деле. И там мы занимались, да, у меня были 2 девочки, когда я открывала студию, которые приняли решение пройти этот путь со мной.
1: То есть 2 девочки, которые тоже стали преподавателями?
2: Нет, они занимаются действующей гимнастикой. Это... Одна у меня, другая уже сменила клуб, но моя первая ведущая гимнастка, она при мне и занимается до сих пор.
1: Скажи, Ксения, 5 филиалов, ты успеваешь во всех преподавать сама или у тебя уже есть помощницы?
2: У меня есть мои девочки, которым я очень благодарна, мои тренера, которые мне помогают. Я лично тренирую старшую профессиональную группу в Марцане и самых малышей в Хилесдорфе, а уже в других филиалах преподают мои девчонки-тренера.
1: Старшая профессиональная группа. Звучит действительно профессионально, извини за тавтологию. Это девочки, которые решили серьезно посвятить себя спорту.
2: Да, они посвящают себя и всю свою жизнь, и также родители этому виду спорта, катаются по всем соревнованиям, участвуют в чемпионате Германии, в интернациональных больших кубках, и они у меня те, которые занимаются больше всех, ну и строже всех.
3: На какие соревнования стоит обратить внимание берлинцам в ближайшее время?
2: У нас предстоит первый наш интернациональный кемп. Мы летим с девчонками в Хорватию на неделю на сборы, где будут присутствовать олимпийские чемпионы и призеры Кубков мира и тренировать наших девчонок. А сезон мы открываем в сентябре. Это новый формат Gymnastics Champions League, где мы будем проводить турнир интернациональный для художественной гимнастики, также и впервые для эстетичной гимнастики на таком масштабном уровне в Германии.
1: Ксения, у тебя очень большой опыт. Какой должна быть правильная студия или правильная спортивная школа? В чем нуждаются дети для того, чтобы иметь возможность в полную силу учиться? И когда родители выбирают студию, на что им следует обратить внимание? Вот что для тебя самое важное?
2: В первую очередь обращают родители внимание, насколько часто проводятся тренировки, есть ли это помещение, подходящее для художественной гимнастики. Это включая зал большой площади, минимум от 200 квадратных метров с потолком от 6 метров, и также ковры для художественной гимнастики, которые должны быть обязательно для того, чтобы ребенок имел профессиональные тренировки и мог достигать свой уровень, который он хочет.
1: А каким образом достигается необходимый уровень безопасности? Потому что совсем безопасным спортом художественную гимнастику тоже не назвать.
2: На самом деле случаются травмы, это очень часто, и в виде гимнастики это даже где-то и нормально. Мы всегда стараемся работать так, чтобы исключать всякие травмы. Это включая, в первую очередь, хорошая такая долгая разминка, чтобы все мышцы были готовы. Ну и профессионализм тренера, который должен обращать внимание на то, как дети занимаются и что они делают во время тренировки. Во время тренировки очень важно, чтобы лежал этот ковер, потому что дети кувыркаются, прыгают на коврах, и они дают стабильность для того, чтобы дети не получали лишние синяки и не подскальзывали.
1: У тебя сейчас 5 студий за очень короткое время, 4 года, и имя твое, оно уже само по себе бренд. Ты собираешься расширяться дальше?
2: Конечно, есть планы. В планах также расширяться по территории Германии. У нас наше основание уже, да, как было сказано, это бренд. Нас очень любят, к нам приезжают с разных точек мира. И хотели бы тоже в этом виде расширяться и проводить основания уже в интернациональном направлении в других странах.
1: Ну что ж, больших-больших успехов тебе, Ксении, и твоим девочкам.
2: Спасибо большое.
0: Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.